займи, вот и мечеса. Вот он свое лево, займи, вот и мечеса. Вот и спасибо.